0: неунылый в дым рол, ты знялась от зорки. Твой снадись генерала, все подожди, не тебя не ровыш прислы. Вот от зорки, дагая зорки, как иди рает зорки. Не задают мне, что ты не ровы, подрожды шишки.
1: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Pyjama, brosse à dents.
3: Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. Belle soirée, n'est-ce pas?
4: Scilab, c'est aussi en streaming sur c-lab.fr. Scilab, la radio sauvage.
5: Campus Club, les labels et les DJ du moment en résidence sur les radios campus de France.